0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лаврадио». Радио. Саундтрек твоей любви.

0: страх. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
4: Лаврадио.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра. Радио.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: от 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: отметить день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.
2: Hey, yo, Jason.
3: Oh, yeah. Oh,
2: yeah. Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt.
5: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
4: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Этим утром среды вспоминается знаменитое «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Помните, кто сказал? У него сегодня день рождения. Родился 14 октября 1926 года. Так что начинаем Love Start с поздравления Винни-Пуха. Ну а вам желаю доброго утра и напоминаю, DJ Light прямо сейчас готов эксклюзивно представить свой микс для тебя. На то оно и утро, на то оно и утро. Меня зовут Сергей Сорокин. Старт среды объявляю открытым.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: большом количестве классной музыки. Только что DJ Light в эфире Love Radio. Через 10 минут узнаем, кому сегодня посчастливится оказаться в нужном месте в нужное время. Ну а еще всех нас на Love Radio ждет певица Нюша и ее цунами, коллектив, именуемый Arctic и Asti, лампочки и свежая работа Let Me Forget You, Warrener и Lauren.
1: Love Start. Утро с любовью. Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Каждая копейка в дело, а не в

0: чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре. Новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Yes, they go.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66. Лаврадио.

0: Астрогайд.
1: Ну и вот он, астропрогноз на сегодня, на 14 октября.
2: Овны.
1: На горизонте появятся перспективные проекты, имейте это в виду.
2: Тельцы.
1: Вложенные ранее усилия начнут приносить первые реальные плоды.
2: Близнецы.
1: Вы окажетесь в нужное время в нужном месте.
2: Раки.
1: Самое время делегировать часть обязанностей. Делайте это.
2: Львы.
1: Ваша искренняя улыбка растопит лед в общении.
2: Девы.
1: Внезапное озарение поможет вам навести порядок в делах.
2: Весы.
1: Похвала от авторитетного человека заставит вас поверить в свои силы.
2: Скорпионы.
1: Финансовое чутье поможет найти лазейку для экономии бюджета.
2: Стрельцы.
1: Любые переговоры пройдут по вашему сценарию.
2: Козероги.
1: У нас внезапно освободившееся время позволит спокойно завершить важные дела. Это очень хорошо.
2: Водолеи.
1: Вы найдете единомышленника там, где меньше всего ожидали поддержки.
2: Рыбы.
1: День подарит вам ощущение стабильности и уверенности. А я всем желаю стабильности и уверенности в эту среду.
0: Астрогайд.
2: Радио года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 8 Б.
1: Залетай.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: 7:49, а ты уже успел проснуться, приготовить завтрак, отвезти ребенка в школу, почти добрался до работы. Ну что, мастер многозадачности, но, думаю, до китайца из Гуйчжоу тебе все равно далеко. Он решил параллельно провести свою свадьбу и отметить 100 дней с рождения своего ребенка от бывшей. Свадьба на одном этаже отеля, день рождения сына на другом этаже отеля. Однако конфликта среди гостей избежать так и не удалось. В итоге вызвали полицию. Мораль очень простая. Бери на себя столько, сколько сможешь унести. Это Love Starts. Меня зовут Сергей Сорокин. Нам с тобой вполне по силам унести жизнерадостное, энергичное обсуждение темы форума. Так что уже сейчас пиши, что думаешь. Ну а тема звучит так. Веришь ли ты в отношения на расстоянии? Веришь ли ты в отношения на расстоянии? Ну что, понятно, о чем говорим? Тогда вперед. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. И жду комменты под кружочек в нашем канале. Ну что, зря, что ли, записывал?
0: Реклама.
2: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
2: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
11: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат на погашение ипотеки. Назван самый страшный фильм. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники размещают в интернете информацию для семей с детьми о якобы выплате от государства для частичного погашения ипотеки. Аферисты предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, злоумышленники собирают персональные данные для хищения денег и оформления кредитов. Аренда жилья в столице стала доступнее на фоне снижения спроса. Однокомнатную квартиру можно снять примерно за 65 тысяч рублей, а двушку за 100. В то же время сроки поиска арендаторов увеличились до 3-4 недель. «Синистер» четвертый год подряд признали самым страшным фильмом ужасов. В эксперименте лента набрала 96 баллов из 100. Во время просмотра средний пульс зрителей поднимался до 86 ударов в минуту, а в самые напряженные моменты превышал 130. Кроме того, в топе по уровню страха такие картины, как «Хост», «Заклятие», «Астрал» и «Обе части улыбки». Знаменитой модели отказали в участии в шоу «Victoria's Secret». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Больше половины опрошенных мужчин из столицы хотели бы носить серьгу. Около четверти москвичей выбрали кольца с камнями или броши, а 14% – бусы. Однако каждый третий признался, что боится экспериментировать из-за осуждения. При этом девушки по большей части не против необычных украшений на парнях. Самыми привлекательными женщины все равно назвали часы, на втором месте – цепочки, а на третьем – браслеты. У любителей читать новый тренд. Они покупают книги с запахом. Так, например, в интернете продают издание с ароматом Гуччи за 1000 рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Классной среды, классного настроения, все будет хорошо, ну и классного дня. Повторяю эти простые мысли, как мантру, глядишь, действительно, так оно и будет. Не знаю, как у вас, у меня работает. Классной среды, классного настроения, все будет хорошо. Ну а еще вот этой фразой «все будет хорошо», наверное, часто себя и свою вторую половину можно утешать, если у вас любовь на расстоянии. Тема сегодняшнего форума – верите ли вы в отношения на расстоянии? Ну, в целом, я, например, конечно же, нет. Не верю. Это возможно только если временно, наверное, или вынужденно из-за работы или еще по какой-то причине. Но если это имеет постоянный характер, то это как минимум странно, максимум тяжело и ничем хорошим, скорее всего, не закончится. Кто знает, может быть, я и не прав. Пиши свои мысли, истории и комментарии. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Тема форума звучит сегодня так. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И про наш канал тоже не забывай. Там оставляй комменты под кружочком. В ближайшее время Дейти, Take Me There, а сейчас Ave, Meet Me in the Dark. В эфире Лав Радио.
0: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: 8.10. Доброго утра. Обсуждаем тему форума, чтобы запустить все мозговые мыслительные процессы. Тема звучит так. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Ну что, смотрим, что вы уже написали. Я со своим партнером сейчас на расстоянии, потому что... кстати, почему? Напиши обязательно. Приходится верить. Да, то есть я со своим партнером сейчас на расстоянии, поэтому приходится верить. Вот так. Но меня это очень сильно убивает, если честно. Хочется быть с ним рядом. Еще раз. Ира, автор сообщения, обращаюсь к тебе. Что мешает? Почему так произошло? Почему вы на расстоянии? Причины мне тоже интересны, поэтому напиши. 8-915-300-106-6. Продолжаем обсуждение. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Комментируйте также в нашем канале под кружочком. Ну а пока Эйва Макс Салт и еще серебро. Отпусти меня. Может быть, это тоже про отношения на расстоянии?
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум «А что думаешь ты?»
1: на тему «Верите ли вы в отношения на расстоянии?» Действительно, что думаете, пишите 8-915-300-106-6. Елена вот что думает. «Расстояние только укрепляет настоящую любовь. Мой муж – моряк. Уходит в рейсы на 4-6 месяцев. Да, скучаем. Да, тяжело без объятий. Но зато, когда он возвращается, у нас снова медовый месяц. Главное – доверять друг другу». Елена, вам спасибо тоже за доверие. Спасибо, что такую историю написали, поделились. Чует мое сердце это сообщение откуда-то из Владивостока. Если не так, напишите, поправьте. Ну, классно, классно. Правда, 4-6 месяцев очень сложно представить. Это точно не для слабаков. Еще хочу историю от вас на тему «Верите ли вы в отношения на расстоянии?» и положительные и отрицательные примеры. Пишите 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио и канал. Под кружочком оставляйте комменты.
0: Форум «А что думаешь ты?»

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45 45 50.

0: 55 45 45 55. Урал-профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаик» и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Любим музыку. Love Radio. Love Start. В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Обсуждение продолжается. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Так, смотрим. Смотрим, что написала нам Светлана. Доброе утро. Я со своим партнером на расстоянии 10 месяцев уже. Меня это тоже очень угнетает и убивает. Созваниваемся ежедневно. Видимся редко, всего раз в месяц. Почему мы на расстоянии? Ну, работает он в другом городе, пишет Светлана. Надеюсь, когда-нибудь соединимся. Спасибо за ваши интересные темы. А тебе, Свет, спасибо за то, что написала. Наталья тоже радикально против отношений на расстоянии. Мне кажется, пишет Наташа, тактильные ощущения играют огромнейшую роль. А если любимый человек не рядом, то такие отношения невозможны. По работе тоже думаю, что все-таки люди должны быть рядом. Если в командировку, то только вместе, иначе это получается уже не отношения. Что? Даже в командировку вместе, Наташенька, ну это уже как будто бы тоже перебор. В какие-то командировки, наверное, можно, конечно, разово съездить вместе, но точно не всегда. Работа есть работа. Сори, ничего личного. С другой стороны, смотря какая работа и смотря какие командировки. 8-915-300-106-6, пиши свое мнение. Веришь ли ты в отношения на расстоянии?
0: Форум. А что думаешь ты?
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк-отеле «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: знаешь ты.
1: Еще одно сообщение на тему форума. Прочитаю, буду финалить обсуждение. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Мари делится своей историей. Встречались 1.5 года. Я хотела серьезно, а он нет. Решила строить свою жизнь без оглядки на него. По работе предложили уехать в Москву. Через месяц сделал предложение. Теперь уже я была не готова. Предложила быть вместе и проверить чувства. 1000 километров – это же не расстояние для любящих людей. В итоге расстались. Потому что я не бросила работу и не вернулась по первому зову назад. Не жалею, расстояние не помеха, чтобы любить, уверена в этом, можно летать друг к другу и поддерживать. Ну что, классная история, спасибо, Мария, за нее. И да, наверное, любовь не знает границы расстояний, но всегда приятно чувствовать рядом поддержку и получать жаркие объятия регулярно, а не по праздникам, когда вы встречаетесь раз в 5-летку. Всем большой светлой любви желаю, ну а на расстоянии или нет, тут уже, наверное, как повезет и кому что нужно. Love Start продолжается в начале. В начале следующего часа обсудим новости от Гали Ростовой. Она их расскажет в 9.00. А до этого послушаем трек Мари Краймбрери «Нравится жить», а также совместку Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre».
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: распродажи 10.10 в М-Видео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Получать некоторые услуги станет проще. Россиянки нашли новый способ омоложения. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЖКХ, парковки, городские услуги предложили объединить в платформенные сервисы. Жители смогут направлять заявки в управляющую компанию, отслеживать их выполнение, принимать участие в собраниях собственников, управлять доступом через домофон или шлагбаум, находить специалистов для решения повседневных задач и получать заказы на услуги. Для парковок и индивидуального хранения предлагаются сервисы, с помощью которых можно находить, бронировать и оплачивать свободные машиноместа и места для хранения вещей. Все идеи будут рассмотрены в ходе дальнейшей подготовки национальной стратегии развития цифровых платформ до 36 года. Аналитики назвали сферы с наибольшим количеством вакансий на удаленке. Это IT, колл-центры, банки и финансы, а также бухгалтерия и строительство. Включай лав-радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Россиянки начали пить слюну птиц ради омоложения. В стране появился японский напиток из съедобных птичьих гнезд. Одна упаковка из 10 банок стоит больше 30 тысяч рублей. По словам производителя, шоты улучшают состояние кожи, повышают ее упругость и замедляют старение. Ученые якобы подтвердили это исследованиями. Однако, по словам экспертов, такая добавка может вызывать сильную аллергию, содержать опасные для здоровья примеси и микроорганизмы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других событиях ровно через час.
0: Love Radio представляет Love Start. Просыпайся с любовью.
3: Якобы ученые якобы доказали. Всегда мне нравится эта формулировка. Галя, а ты сама-то скажи, вообще веришь в то, что птичья слюна влияет на состояние кожи, ее упругость и старение?
2: Знаешь, после ДНК из лосося, назовем это так, я верю уже практически во все. Ну и многие же говорят, что действительно, да, это помогает.
3: Ну вот, если честно, я в этом вообще не разбираюсь, поэтому, в общем, у тебя я спросил. Знаю только одно абсолютно точно. Хочешь вырасти высоким? Ешь морковку. Правильно?
2: С чего бы это вдруг? Хочешь быть загорелым, ешь морковку. Хочешь, чтобы росли формы, ешь капусту.
3: В детстве так... А, ты про капусту знаешь? Это, конечно, это очень, это очень хорошо. Ну, капустки, кстати, да, покушать, я думаю, многим не помешало бы. Ну вот, ты знаешь, еще у меня один вопрос. А прослушивание крутой музыки на Love Radio стимулирует рост чего-нибудь?
2: Я думаю, что прослушивание крутой музыки в эфире Love Radio стимулирует любовные фибры, вайбы, флюиды и все такое. И сразу люди начинают к тебе тянуться, а ты к ним, и жизнь становится чудесной и прекрасной.
3: Ага, если я правильно тебя понял, едим капусту и слушаем классную музыку в эфире Love Radio. Рост хорошего настроения на весь день точно будет обеспечен, но уже совсем скоро Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, а сейчас Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай. Поднимаем настроение.

0: Старт. В эфире Love Radio.
1: 9.19, и вспомнил, что сегодня день Чак-Чака. Это символ гостеприимства, солнца, дружбы, семейного благополучия у тюркоязычных народов. Но не мог пройти мимо, так как долго прожил в Казани. Кстати, как сейчас помню, в 2018-м чемпионату мира по футболу, который у нас в России проходил, между прочим, в столице Татарстана приготовили самый большой в мире Чак-Чак весом более 4 тонн в форме футбольного мяча. Было очень круто, так что всем вкусного Чак-Чака сегодня. С тобой Сергей Сорокин, это Love Star. Через 10 минут Астрогайд, это гороскоп. На сегодня, на 14 октября. Ну а из музыки будет Эрик Прайс, Зиверт, еще Кима Саундс, Райз Слоу. Совсем скоро.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
4: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск.

0: с Электросити 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл. Своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаик» и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансы.

0: Залетай.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
2: Лав-Старт. В эфире Лав-Радио.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Астрогайд.
1: Гороскоп на сегодня на 14 октября.
2: Овны.
1: На горизонте появится перспективный проект. Воспользуйтесь этим.
2: Тельцы.
1: Вложенные ранее усилия начнут приносить первые реальные плоды.
2: Близнецы.
1: Вы окажетесь в нужное время, в нужном месте. Это прекрасно.
2: Раки.
1: Самое время делегировать часть обязанностей. Не стесняйтесь это делать.
2: Львы.
1: Ваша искренняя улыбка растопит лед в общении.
2: Девы.
1: Внезапное озарение поможет вам навести порядок в делах.
2: Весы.
1: Похвала от авторитетного человека заставит вас поверить в свои силы. Вот так будет точнее.
2: Скорпионы.
1: Финансовое чутье поможет найти лазейку для экономии бюджета.
2: Стрельцы.
1: Любые переговоры пройдут по вашему сценарию.
2: Козероги.
1: Внезапно освободившееся время позволит нам спокойно завершить важные дела.
2: Водолеи.
1: Вы найдете единомышленника там, где меньше всего ожидали поддержки.
2: Рыбы.
1: Ну и рыбы. День подарит вам ощущение стабильности и уверенности. Это прекрасно.
0: Астрогайд.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
4: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
13: телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

среда, мы это среда, не исключение. Так что пиши прямо сейчас слово «любовь» в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Произведу отбор участника и будем играть. Твоя задача — угадать имена звезд, с которыми у загаданной известной личности были романтические отношения. Все просто. Ну, если непонятно, тогда объясню еще раз чуть-чуть попозже. Классный приз, как всегда, имеется. Так что пиши прямо сейчас слово «любовь» на 8-915-300-106-6 в Max Love Radio. Ну а пока Эли Голдинг в эфире.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый

0: утро с любовью.
1: В рамках шоу Love Start мы играем в игру «Фанаты любви». Играем в игру, да. Ну, вот так получилось. Ничего страшного. С нами Татьяна из Санкт-Петербурга. Таня, привет.
2: Привет, привет.
1: Да, привет, Тань. Как твое настроение? Ты готова к фанатам любви?
2: Настроение шикарное. Солнце светит. Готово.
1: О, ничего себе. В Санкт-Петербурге и солнце светит осенью. Вот это круто. Mm-hmm. Это значит, ты близка к победе наверняка. Скажи еще, пожалуйста, мне вот такую вещь. Следишь за шоу-бизнесом? Может быть, за кем-то конкретно?
2: Слежу. Не могу сказать, что конкретно. Просто мне это нравится.
1: Угу. Ну, не знаю, следишь ли ты за Ритой Орой, но именно она сегодня загаданная звезда у нас. Я сейчас назову тебе имена потенциальных партнеров Риты Оры, ну, то есть тех, с кем у нее была любовь, а может быть и не была. Кто-то действительно имел отношение, кто-то нет. Ну, и вот если ты считаешь, что, допустим, у того-то, того-то была любовь, сразу говоришь слово «любовь», и мы идем дальше. Хорошо? Надеюсь, условия понятны. Давай попробуем. Итак, у Риты Оры были отношения, была любовь с Бруно Марсом.
2: Любовь.
1: Хорошо. С Криштиану Роналду. Футболист такой, если знаешь.
2: Знаю, думаю.
1: Ага. Нет. Келвин Харрис. Это такой певец известный. Любовь. Так, Джей-Зи. Рита Ора и Джей-Зи. Звучит вроде бы красиво, да? Хорошо. Рита Ора и Канье Уэст.
2: Нет,
1: ну ничего себе. Джастин Тимберлейк, может быть, был с Ритой Орой?
2: Нет.
1: Ну и финальное имя тебе назову. Американский рэпер А$АП Rocky. Ну?
2: Нет.
1: Татьяна, удивительно, конечно. Вроде бы ни за кем не следишь, но попадание-то стопроцентное. Я тебя поздравляю, это очень круто. Я не знаю, как ты это делаешь. Может быть, у тебя где-то там искусственный интеллект рядом. Но это не имеет никакого значения абсолютно. Кстати, хочу тебе сказать, что сейчас Рита Ора замужем за известным новозеландским режиссером по имени Тайка Вайтити. Между прочим, он скороносный режиссер. Да, вот так вот. Ну, на всякий случай, мало ли, может быть, и Ишка тебе не подсказала. Тем не менее, это победа, и я вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера, защита от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Поздравляю тебя, Таня!
2: Спасибо огромнейшее. Спасибо.
1: Приятно с вами. Санкт-Петербургу огромнейший привет. Ты умничка, ты молодец. Ты настоящий фанат любви.
0: Реклама. Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Впечатление от полета аэрофлотом не передать словами. Это песня.
11: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Электроника может стать дороже. Сериал «Секретные материалы» переснимут. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Представители отрасли электроники просят власти уменьшить технологический сбор. В письме, которое было направлено в Минпромторг, отмечается, что текущие ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Повышение цен в рознице на отдельные категории электроники может составить до 9%. Мошенники предлагают россиянам зафиксировать стоимость абонентской платы и назвать для этого код из сообщения. Так аферисты получают доступ к личному кабинету оператора связи и могут войти через него в другие сервисы. Hulu заказал первый сезон перезапуска «Секретных материалов». По сюжету два агента разведки начинают работать в давно закрытом отделе, который занимается расследованием необъяснимых явлений. Главные роли в проекте исполнят звезда «Одиссея» Химеш Патель и Зора из сериала «Хранители» Даниэл Дедуайлер. Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрителей ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения, легендарные треки. Среди выступающих артистов Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. Житель Китая провел два банкета одновременно. На одном этаже отеля он отмечал свадьбу, а на другом – день рождения ребенка от бывшей девушки. В результате гости встретились и поругались так сильно, что пришлось вызывать полицию. Причиной конфликта стала надпись на баннере, цитата: «Мама и папа вместе навсегда». Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Мама и папа вместе навсегда. Вот никогда бы не подумал, что это может быть причиной для конфликта. Ну да ладно, бог с ним. А вот перезапуска «Секретных материалов» жду, честно признаюсь, с нетерпением. Все детство провел за просмотром этого сериала. Малдер, искали One Love, можно так сказать. Ну да, какие-то кумиры из детства. Это очень приятно. Но и в современном шоу-бизнесе тоже есть люди, на которых можно равняться. Это, конечно, музыканты, которые звучат здесь в эфире Love Radio. Радио Нептуника с новым треком What If уже в ближайшее время, а сейчас Fastboy Music Sounds. Давай слушать, наслаждаться и равняться, конечно, тоже.

0: Доброе утро, и пока рабочий день окончательно не затянул тебя в свои сети, давай напомню, у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Уже сегодня вечером в эфире на волнах Love Radio можно будет услышать лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве. Проект также можно смотреть по четвергам 16 часов. Ну и по пятницам в 9 часов утра, категория 16+. Далее на Love Radio небольшой музыкальный нон-стоп. В него войдут Jonas Blue, Girl, Люся Чеботина, Горгона и Two Colors со свежим творением «Примадонна».
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
1: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитываем.

0: Доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
8: «Лаврадио».

0: Love Start. Утро с любовью.
1: 10:33. Похоже, работа мечты все же существует. Впрочем, зацените сами, насколько это так. Смотрите, за пингвинами ищет исследовательский центр Антарктиды. Зарплата этого специалиста 230 тысяч рублей. Что нужно будет делать? Считать пингвинов. Все. Это вся работа, да. И длится она будет 5 месяцев. При этом включено трехразовое питание, проживание, ну и трансфер, конечно же. Наконец-то где-то пригодится навык считать овец перед сном. И кто бы мог подумать, кстати, что за это еще и платить будут. Ни много ни мало, почти 250 000 в месяц. Из минусов. Ближайший пункт выдачи ПВЗ будет находиться примерно в паре тысяч километров. Даже не знаю теперь, работали это мечты. Еще один плюс. Пробок нет, но минус – очень и очень холодно. Это Love Star, Сергей Сорокин. Продолжаем.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
6: «Лаврадио».

0: твоей любви.
1: Love Radio.
0: Love Start. В эфире Love Radio.

0: Старт.
1: 10:50, и пора мне сказать вам всего хорошего. Если быть точнее, то до завтра, конечно же, с 7:00 снова запущу Love Start и буду тебя будить до 11:00. На сегодня этот процесс уже практически завершен. Свое дело сделал, могу с чистой совестью передавать вас в руки Макса Абдуллина. Он уже с минуты на минуту будет здесь с нами. Галя Ростова тоже еще здесь, подбирает новости. В 11:00 расскажет, что там в мире делается. Меня зовут Сергей Сорокин, и поставлю я для тебя то, что нравится мне самому. Как недавно сказал Таня Ткачук, то, что на этот трек снимают так много видео, и он так сильно разлетелся по всемирной паутине, это просто чудо. Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать», через пару минут.
2: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ПАО .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Оценена ситуация на рынке труда. Сладости могут стать дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Рынок труда находится в ситуации, когда вакансий много, безработица на низком уровне, но кадров не хватает. По словам экспертов, зарплаты повышаются неравномерно. За специалистов, чья работа оказывает сильное влияние на финансовый результат, компании готовы бороться. А вот в массовых профессиях организации делают ставку на внутреннее обучение и автоматизацию. Бизнес готов платить за навыки, которые сложно заменить, и вклад которых можно измерить. Представители бизнеса предложили отменить льготный НДС на сахар и ввести акцизы на конфеты. В Минфине заявили, что идея требует дополнительной проработки. Новые налоги могут привести к повышению себестоимости и цен в рознице, особенно в массовом сегменте. Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне плюс 5-7 градусов. По словам экспертов, в указанный период летние шины теряют свои свойства, а зимние начинают работать. Синоптики ранее отмечали, что время для смены резины наступит не раньше ноября. Оксана Самойлова рассказала о проблемах на фоне стресса. По словам модели, она хочет скинуть 7 килограмм, но не может, потому что постоянно ест. Блогер записалась к врачу и думает вернуться в зал. Меган Фокс показала откровенные фото, а подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Америке пилот нарисовал в небе траектории полета картину Эдварда Мунка «Крик». Работа над произведением искусства заняла у мужчины 6 часов. За это время он облетел штат Миссури и вернулся в Арканзас. Судя по истории полета этого самолета, пилот довольно часто изображает разные картины и узнаваемые моменты из культовых фильмов. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Колоссальный привет лично каждому, кто начинает очередной день на волнах самой любвеобильной радиостанции. Впереди у нас Миша Миллер, Филат Фекерс. На старте проверенная временем вещь Disturbia Ариана. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: танцевальная вещь от южноафриканского артиста Шаймза «Fire on the Dance Floor» в эфире «Love Radio».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Love Radio».
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к финалу этого часа шоу к Ване Дмитриенко.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом, и ломай меня, как ломят сигареты.
0: Немного раньше премьера December 10, Us Against the World. И сразу после небольшой паузы Майли Сайрус, Pace Persuades. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и керамика. Огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем? Обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 сити-бар. Вкусно и вовремя.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлис.

евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16, телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор». Третий этаж.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: «Водомаз» выгодно. Цепь из красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
1: «Лаврадио».
5: Let's go.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Для кого-то ровесника, а кто-то, может быть, вообще слышит эту вещь впервые, что вполне может быть сейчас. Это Бритни Спирс, You Drive Me Crazy из далеких 90-х в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, с кем проведем финальные минуты этого часа на горизонте. Музыкальным у нас Ava Max, King and Queens. Из музыкального прошлого еще одна хитовая вещь. Faithless и Dido, One Step Too Far и Ваня Дмитриенко, Шелк, сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
5: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
6: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
7: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит. Акции и доставка. Аутандер по ГРН 10 22 30 15 98 549. Краснодар, улица Минерва Невского 185 6+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Дэвид Гетта и Бибер Экс, Мари Краймбрери, Феликс Йен. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Тедди Суимс, Мистер Новый Дол и еще больше 100% хитов впереди. Меня зовут Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: далеко не первое их сотрудничество и шикарное Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Только что в эфире Love Radio, где и вот кого еще услышим в следующие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: За экватором этого часа будут Cat's Eye, Animal. Немного раньше Ed Sheeran, Bad Habits. И после короткой паузы Шакиры Бёрна Бой «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а

0: работе. Телефон 45 26 02. 45 26 02.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. И, кстати, о привычках. Для тех, кто сейчас ностальгирует по нулевым активно и любит безостановочно смотреть сериалы и фильмы, есть новость вот такая. Хроники Нарнии вернутся на большие экраны. Вышел в сети первый трейлер фильма под названием «Племянник чародея». И расскажет он, как, собственно, появилась Нарния. В касте есть такие имена, как Мэрил Стрип, Дэниел Крейг, он же современный Бонд, и многие другие. Ну и выйдет картина на большие экраны 2 апреля уже следующего года. Ну а те, кто появится здесь в ближайшее время, расскажу прямо сейчас. DJ Smash поет «Беги» на горизонте музыкальном. Еще премьера «Calm Animal» после короткой паузы. Оставайтесь с нами, впереди много саундтреков твоей любви.
1: Реклама.
2: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лаврадио.

0: обязательно разбивать сердечко чье-то или свое, чтобы заставить себя танцевать, как говорится, в песне. Хотя это, конечно, эффективная мотивация, но все же снабдим далее ваши динамики другими тонизирующими хитами для активных движений на экваторе рабочей недели. Сергей Лазарев в самое сердце под зонами с этого часа. Чуть раньше Паскали Дублон, Friendships и еще больше 100% хитов в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Kima Sounds, LJ, One Republic, Don Toliver, Doja Cat. И это далеко не весь этап артистов, которых услышим в ближайшие 20 минут. На старте этого часа AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдуллин.

0: Slow, Kill Sounds. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции на 20-й минуте сейчас забежим вперед. Расскажу, кого услышим в следующие 40. Тату Ларин ближе к финалу. Раньше Банк, Айс Гергерт и Зиберт.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: И после небольшой паузы первая строчка чарта Big Love 20 Bizarre, Madonna и Martin Garrix. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и керамика. Огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 сити-бар. Вкусно и вовремя.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре. Новый Хавейл Фригинас на супер выгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. И дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл. Торгов 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
5: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Водомаз выгодно. Цепь из красного золото 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: если все же копить на что-то желаемое, может помочь в этом деле формула, которая рассчитывает, сколько денег нужно скинуть коллеге на день рождения. Ей вот-вот только что поделились в соцсетях. Формула, сразу скажу, сложная. И среди прочих в нее входят такие переменные, как, собственно, уровень дохода, общая сумма, которую вам дарили коллеги на ваш день рождения, коэффициент рабочей близости, работает ли коллега в вашем отделе или нет, что тоже важно. Ну и многие другие. Найти ее можно. Ну и воспринимать исключительно как шутку, конечно, желательно. Впереди у нас Rain at Lee Don't, Ольга Серябкина, бывшая Ларин Тату, сразу после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви и разнообразных музыкальных планов в эфире Love Radio.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
4: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Вместе с самыми разнообразными хитами проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 топики Carte Blanche, Metro Boomin, The Weeknd, на старте Two Colors, Primadonna. Меня зовут Максим Абдулин. Всем

0: немного раньше. И после небольшой паузы Уоррен и Лорин, Let Me Forget You. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: «Лаврадио».

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: канадской певицы Кайли Рэй Джепсен «Call Me Maybe», ее визитная карточка из 2010-х, а в сентябре этого года артистка вернулась на сцену с 8-м студийным альбомом спустя долгое время. Ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа. После небольшой паузы здесь «Another Talk to You», Софилис Бэкстер и Джуниор Кальдера, «Can't Fight This Feeling», ну и еще больше хитов о любви в новом часе в эфире «Love Radio».
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 17:00.
2: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в ближайшие 20 минут этого часа. LP, Егор Крид и Нюша, Адам Ламберт. На старте Date и Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Спасибо нашим отечественным электронщикам с Wendy Tunes и Gone Deeper за шикарный ремикс на LP Other People в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь движемся дальше, заглянем в ближайшее будущее ненадолго. Я расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Джонни и воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай, ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой.
0: Немного раньше Юлиана Караулова, «Москва-река». И уже после небольшой паузы.
2: Мари,
0: и уже после небольшой паузы Нептуника, «What if?».

0: И с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре. Новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 бэ. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: здесь на самом деле Bad Guy? Буквально недавно стало ясно благодаря новостной ленте и интервью, которые обсуждали всем интернетом еще совсем недавно. Это визитная карточка Билли Айлиш из 2019 года, только что в эфире Love Radio. Я напомню, что еще больше разнообразных хитов ты найдешь на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами Love Chill, Love Power, Dance, K-pop, русские хиты и многие другие там же. Ну а в ближайшие минуты этого часа Post Malone Circles, Юлиан Караулова, Москва Река и Teddy Swims, Mr. No Widow.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: Love Radio.

0: Еще одну чашечку бодрящего за полномерное завершение экватора рабочей недели. Это Сабрина Карпентер «Эспрессо» в эфире Love Radio. Впереди еще несколько тонизирующих хитов до конца этого часа. Нейли Келли Роланд «Дилемма» из 2002-го, Джонни «Воздушный сарафан». И в новом часе услышим еще больше 100% хитов и актуальные новости.
1: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
3: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО «ООО Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти оценили идею снизить техсбор на электронику. Дом Джигана арестовали за долги. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совфеди поддержали идею уменьшить технический сбор на электронику. По словам сенаторов, мера поддержит российских производителей. Новые налоги, напротив, негативно скажутся и на предпринимателях, и на покупателях. Напомню, с 1 декабря размер техсбора будет зависеть от вида продукции и от того, включена ли модель в справочник товарных знаков. Для смартфонов базовая ставка составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Эксперты рассказали, сколько квадратных метров недвижимости можно приобрести на материнский капитал. Как выяснила российская газета, в следующем году сертификат на первого ребенка покроет в среднем около 5 квадратных метров жилья в крупных городах, на второго порядка 6,5. В России могут подорожать сладости, пишет РБК. Бизнес предложил отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Сейчас такая продукция облагается льготным налогом в 10%. Предприниматели призывают поднять показатель до базовых 22%. Виктория Бекхэм записала песню с сыном. Появится ли она в публичном доступе, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Дом Джигана в Подмосковье арестовали из-за обязательств по алиментам перед Оксаной Самойловой. Речь об особняке площадью почти 1500 квадратов и стоимостью до 350 миллионов рублей. По данным СМИ, рэпер должен бывшей жене более 1 700 000. В России открылся первый санаторий для гостей с питомцами. В Алтайском крае заработал pet-friendly отель. Здесь есть специальные номера, зоны для прогулок и даже ламбрекен в интерьере. Для животных предусмотрены зоотакси, груминг, доставка еды и приветственные подарки. Проживание начинается от 14 тысяч рублей в сутки. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Шульц, The Weeknd, Люси Чеботина, Тембор Сити. Вот какая компания ожидает в первые 20 минут этого часа. А начнем с легендарной работы Watch Out, Алекс Гаудино на старте часа. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в октябре новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Yes,

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
4: «Лаврадио». «Лаврадио».

0: некоторые пожары, и если чувства ваши тоже горячие, признавайтесь в них своим половинам в интерактивном лав-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 по Москве. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самые оригинальные послания 16+, и вернемся к делам музыкальным после небольшой паузы. Впереди Майли Сайрус, Бейс Персуэйдс, Айова Мы и из музыкального прошлого Бейонсе, Джей-Зи и Crazy in Love уже скоро.
1: Реклама. Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
5: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 Ситибар. Вкусно и вовремя.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
0: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
4: Лав-Радио.
5: Let's go.

0: by step, what you give me that step by step.
1: Прямиком из 2019-го Тиесто и Мэбл, Girls and Dance. В эфире Love Radio только что. И вот в какой компании разнообразной проведем ближайшие финальные минуты этого часа. Kima Sounds, Rise Low. Поставит точку чуть раньше. Алоки, Биби Рекса, Deep in Your Love. Старая в новой обработке. И Benson Boone, Mystical Magical уже после небольшой паузы. Еще больше саундтреков твоей любви и актуальные новости в новом часе в эфире Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами. Не пропусти самое интересное.
2: Реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Россияне смогут бесплатно получать СМС о задержках рейсов. В Японии запустили интерактив в метро. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС о задержке рейсов, передают РИА Новости. Авторы инициативы считают, что меры установят единую систему информирования, снизит зависимость от мобильного интернета при массовых ограничениях связи и уменьшит риск пропуска отправления. В Казахстане с 1 июля 2027 года введут обязательное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе россиян, пишет ТАСС. Получить документ нужно будет заранее, не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Бумагу оформят бесплатно, она будет действительно 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. В Москве с 16 октября на всех регулярных речных маршрутах начнут действовать зимние тарифы. Как рассказал заммэра Максим Лексутов, по будням стоимость проезда составит от 100 рублей, в выходные от 155. Выгоднее всего платить биометрией, картой «Тройка» с тарифом «Кошелек». Бесплатные поездки на электросудах доступны для детей до 7 лет в сопровождении взрослого. Анджелина Джоли продала особняк, в котором жила с Брэдом Питтом, сообщает Starhit. Сумма сделки составила 25 миллионов долларов. Ранее СМИ писали, что роскошный дом приобрела Мадонна, но риэлтор актрисы опроверг эту информацию. В японском метро специально выключают свет в вагонах, чтобы пассажиры могли запечатлеть красивый осенний вид из окна. Дело в том, что на одном из маршрутов Киото находится знаменитый кленовый тоннель. Около 280 деревьев образуют живой коридор из красных, оранжевых и золотых листьев. Насладиться зрелищем можно с начала ноября по начало декабря. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Иногда лучше план на день поменьше переживать и побольше замечать хорошее. Ну, например, что ты уже на 3 дня ближе к выходным. С этого часа с тобой я, Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio. Час откроет.

0: Только что в эфире Love Radio, Articasti, сработали лампочки. И мне кажется, отношения редко заканчиваются в тот момент, когда люди расходятся. Вот сначала гаснет что-то маленькое желание делиться новостями, смеяться над одними шутками, рассказывать, как прошел день. И вот вы уже экономите электричество чувств. Хотя, знаете, коммунальные платежи тут совершенно ни при чем. Главное вовремя заметить, что лампочки перегорели. Меня зовут Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio. Всем классного вечера в нашей компании. И вот что я для тебя приготовил на ближайшие 40 минут. Далее в нашем эфире Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл ждать.
0: Свежий трек от Two Colors, Примадонна.
1: Just dancing like Primadonna, it's a sad, I won't forget.
0: Ну и совсем скоро звонки «Асия, лети».
1: Смотри, ты без себя никак, как будто в тесной комнате.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
1: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре. Новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Фригинас. 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Только что в эфире Love Radio, Робин Шульц и Эрика Тирола с работой Speechless. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
3: Реклама.
4: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 Ситибар. Вкусно и вовремя.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
6: «Лаврадио». «Лаврадио». Саундтрек твоей любви.
7: «Лаврадио». «Лаврадио».

0: что в эфире Love Radio, Тини Темпа и Эрик Тернер с работой Written in the Stars. И знаете, тут первым делом вспоминаются астрологи, которые утверждают, что все предрешено звездами, ретроградным Меркурием и положением Луны в третьем доме. Очень удобно, соглашаюсь. Знаете, опоздал на свидание виноватой планеты, забыл перезвонить. Ну, такой прогноз погоды на сегодня. Но давайте честно, звезды, конечно, создают красивый фон для наших свиданий, а вот делать первый шаг, признаваться в любви, строить счастье приходится все-таки нам самим. На космос, как говорится, надейся, а сам не плашай. Так что делай Love Radio громче и лови вдохновение на любой случай жизни. Далее в нашем эфире Камила Кабелло, Ян Таксоба, Ты Кавана. Ну а завершим этот час вместе с Сергеем Лазаревым и работой «Это все она».
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
4: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
7: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
10: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
11: Сквозь БАБ приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции, доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
13: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Путешествовать на поездах станет удобнее. Мэтью МакКонахи рассказал, как справляется с критикой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России уже в этом году появится новый плацкартный вагон, пишет РИА Новости. В РЖД уточнили, что полки станут длиннее на 10-15 сантиметров, а проходы шире почти на 10. Аналогичные вагоны-купе с 2025-го уже начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. В будущем аналогичным образом обновят СВ и Люкс. Стартовал 6-й сезон всероссийского конкурса «Знаешь, научи». Участвовать в нем могут школьники от 6 до 18 лет. Им предстоит за 1-3 минуты рассказать о научном открытии, провести эксперимент или представить собственное изобретение. Конкурс проходит в рамках десятилетия науки и технологий. В этом году он включает 6 тематических номинаций. Прием работ продлится до марта следующего года. Победители ждут призы, интересные поездки и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Подать заявку и опубликовать свою работу можно на сайте научи.наука.рф. Мэтью МакКонахи рассказал, как учился принимать критику. Актер распечатал все комментарии хейтеров о себе и своих работах за 20 лет и уехал в пустыню, чтобы все это прочитать в одиночестве и полноценно осмыслить. По его словам, это был колоссальный опыт. Некоторые отзывы о нем оказались обоснованными, а некоторые просто завистливыми. Apple выпустит первый иммерсивный ужастик для гарнитуры Vision Pro. Фильм «Remnants» от режиссера Тая Уэста выйдет 16 октября. Зрителей ждет история о замке Вулдмир и его пугающей вселенной с обзором на 180 градусов. Компания устроила закрытый показ прямо в таинственном особняке и сняла, как зрители переживают происходящее на экране. Еще больше интересных новостей и другой актуальной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
3: Пускай сегодня найдется повод улыбнуться без причины. Ну, хотя бы потому, что ты еще не знаешь всех хороших событий, которые могут случиться до вечера. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте Warrior и Ларри.

0: только что в эфире Love Radio Shims Fire on the Dance Floor. Знаете, действительно, можно всю неделю быть серьезным руководителем, строгим родителем или самым душным аналитиком в офисе, но только включается правильный трек, и вот ты уже дикий шаман, буквально изгоняющий стресс из своего тела на танцполе. Вот это я называю Fire on the Dance Floor. Ну и знаете, известная фраза «Танцуй так, будто вас никто не видит», мне кажется, ее надо чуть-чуть доработать. А если видит, пускай завидует вашей смелости. Напомню, что по-прежнему все твои любимые треки на волне Love Radio, и вот некоторые из них, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Тебя ждет лирик и аутентичная. В эфире появится Мадонна и Мартин Гэрикс с треком Bizarre. Ну и совсем скоро Дати, Take Me There. Радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика.

0: где все начинается.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в октябре новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
5: Предложение действует до конца октября 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем? Обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Лаврадио.

0: Эд Ширан и Шиверс на волнах Love Radio. Я же Дима Вебер, приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там самые свежие актуальные новости про зарубежных и российских звезд. А еще там, в разделе Big Love 20, ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 сити-бар. Вкусно и вовремя.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мне кажется, нам всем надо поучиться жизнерадостности именно у него. Это Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Villain, в продолжении часа на волнах Love Radio. И знаете, вот психологи часто говорят про осознанность и умение жить в моменте, но вот если без заумных терминов, иногда ведь достаточно просто поймать классный ритм и разрешить себе улыбаться без всякой причины. Ну и, между прочим, специальный повод или разрешение календаря тоже не требуется, так что ловим это ощущение, делимся им с окружающими и помним, что хорошее настроение, оно заразительное, так что давайте устроим маленькую эпидемию радости. Сделаем это под классные треки сразу после рекламы Худи от Джигана, Артика, Асти и Лета. И этот час музыкально завершим вместе с Кайли Минок и работой Can't Get Out of My Head. Всем классного настроения.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
10: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: В Яндексе заявили о восстановлении работы ИИ-сервисов. Рэпера Новаи задержали при въезде в Казахстан. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Большинство AI-сервисов Яндекса восстановили работу после сбоя, сообщает РИА Новости. В том числе речь идет о Яндекс.GPT и Алисе AI. Некоторые ограничения при этом сохраняются. Например, недоступны звонки на станциях, нестабильно работают воспроизведения музыки на нескольких колонках одновременно, сказки и радио «Няня». Ранее в Минцифры рассказали, что ведомстве помогли компании найти дополнительные площадки. Это позволило оперативно перенести часть систем после атак на дата-центры. В российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от неактуальных направлений. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Рэпера Новаи задержали в Казахстане после пересечения границы из Киргизии, пишет ТАСС. По словам местных правоохранителей, в машине артиста обнаружили запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело. В России работают над полнометражным фильмом по знаменитому произведению древнерусской литературы «Слову о полку Игореве». Сюжет расскажет о походе князя Игоря против половцев. Отдельное внимание создатели уделят отношениям между русскими князьями и междоусобицами внутри государства. Премьера ленты запланирована на осень 2028 года. Эмодзи «Огонь» стал самой популярной реакцией у россиян в Телеграм за первое полугодие. Затем идет смеющийся смайлик, сердце, палец вверх и сложенные руки. В рейтинг также вошли мешок денег, указательный палец, купюры и телефон, хотя в других социальных сетях они абсолютно не востребованы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Не переживай, если твоя жизнь сейчас не похожа на красивый фильм. В хороших комедиях герой тоже иногда сидит посреди комнаты и вообще не понимает, что происходит. Love Radio, саундтрек к твоей жизни. Это Дима Вебер на старте Люкили, I Follow Readers.

0: Только что в эфире Love Radio Ольга Серябкина и Слава. Как много смыслов может скрывать в себе всего одно имя. Ну, знаете, для кого-то это просто слово из словаря, для кого-то триггер, от которого сердце начинает стучать в два раза быстрее. Мы можем заблокировать человека, удалить переписку и дать себе клятву больше. Никогда, но все-таки, когда в толпе звучит это имя, ты оборачиваешься и внутри все обрывается. Память все-таки штука упрямая, но ведь и мы сильнее любых воспоминаний. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, о чем нас заставят вспомнить треки этого часа. Вот некоторые из них далее в нашем эфире. Элли Голден, «Loser». Шакира и Берна Бой, «Дай, дай». Ну и совсем скоро Мона и Ордан.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ордан забьет дых.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск. Решение для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А.

0: подписки.
1: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28 Б. По будням с 12 до 4 ситибар. Вкусно и вовремя.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
5: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Внимание, Магнитогорск! Ситибар бросает вызов. Успеем накормить сити-ланчем всего за 30 минут. А если не успеем, обед за наш счет. Ждем на труда. 28Б. По будням с 12 до 4 сити-бар. Вкусно и вовремя.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: только что на волнах Love Radio Крис Кросс и Конор Майнард с работы Stay. Да уж, действительно, иногда часто в нашей жизни встречаются люди, которые выдумывают целые механики отношений, выстраивают сложные схемы, кто кому подходит и что нужно сделать для того, чтобы эти отношения сохранить. А вот мне кажется, самое главное — это простое и честное желание быть рядом, без масок, сложных стратегий и попыток казаться кем-то другим. Так что оставайтесь с собой, наслаждайтесь классной музыкой и проводите этот вечер рядом с теми, кто просто хочет рядом с вами быть. Меня зовут Дима Вебер. Сразу после рекламы Элли Голдин и работа Loser. Ну а завершим этот час с Рианой и Джей-Зи треком Umbrella.
1: Реклама.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru. We'll be right back.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-700-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Иногда нужно просто перестать искать в себе недостатки и вспомнить, за что тебя любят другие. А если никто сегодня не напомнил, знай, Love Radio всегда на связи. Меня зовут Дима Вебер, располагайся поудобнее, на старте.

0: музыкального часа на волнах Love Radio. Кэти Перри, Алеса с работой Then I'm Gone. Ну, на самом деле, кажется, вроде бы очевидные вещи. Говорить друг другу приятные и теплые слова, пока мы находимся рядом друг с другом, пока никто никуда не ушел. Ну, почему же мы об этом забываем? Давайте не забывать. Вот сидит рядом с вами сейчас любимый человек. Где-то в машине вы едете, может быть. Или, может, любимый йогурт ваш последний из холодильника в этот момент он доедает. Скажите, люблю тебя. Слов, видите, мало, эмоций очень много. Подкрепим их классными треками. В ближайшие 40 минут услышим в нашем эфире «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Если... Вскоре прозвучит «А Насти, царица».
1: Теперь он пьяный под моей вине.
0: Ну и на очереди мод «Мурашками». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD у вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов.

0: вкусно и вовремя.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Есть своя квартира, дом, автомобиль, земля? Получен доход от вкладов? Не забудьте заплатить имущественные налоги и НДФЛ до 1 декабря. Информацию о начисленных налогах можно увидеть в налоговом уведомлении в вашем личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России. Не подключены к сервису? Уведомление будет направлено почтой. Оплатить легко. С помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, портала госуслуг, в офисе и приложениях банков. Цени свое время. Подумай о важных вещах заранее. У ФНС России по Челябинской области.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
7: Лаврадио.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Дюза, Дэвид Гетта и Сиас, работы Titanium. На самом деле очень важная тема поднимается в этом треке, ведь современный мир требует от нас быть идеальными, всегда в ресурсе, всегда на позитиве, с железными нервами и вымытой машиной. А знаете, открыто говорить «мне тяжело» — это ведь не слабость, это и есть наша настоящая, живая, человеческая сила. Так что разрешите себе сегодня побыть просто собой без супергеройского плаща. Ну а если город требует от вас спасения, то обязательно делайте это в компании Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Далее в нашем эфире «Баста, моя Мишель». Если я буду танцевать, Тейлор Свифт с работой «Шейкеров». Ну а завершим этот музыкальный час вместе с Нелли Фуртадо, Джастином Тимберлейком и Тимберлендом. Give it to me.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Если ты сегодня с самого утра все делаешь не так, поздравляю, ты живой человек, а не инструкция к бытовой технике. Выдохни, все обязательно получится. Меня зовут Дима Вебер, это...

лейбл и работа Don't Call Me Up. Действительно, прекрасное напоминание тем, кто расстался и все-таки продолжает названивать бывшим, чтобы выяснить, а почему мы теперь не вместе. Ну, друзья, самое время найти внутри себя ответы на эти вопросы, как-то стать чуточку взрослее и перерасти эти отношения как старую куртку. Потому что, знаете, впереди всех нас ждет совершенно новый, абсолютно крутой сезон нашей собственной жизни. Касаемо перспектив на ближайшие 40 минут, нас вот что ждет. Расслушаем Benson Boone, Slow It Down. Against the World at December 8th. Ну и совсем скоро Best Persuade. Это Love Radio,

0: Фрадио Тиесто и Кэрол Джи с работой «Don't be shy». Действительно, стесняться не стоит и говорить о своих чувствах надо открыться, признаваться в любви. На всю страну ты можешь в Лав-радио-чате на Муз-ТВ каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Только что в эфире Love Radio Alice Merton с работой No Roots. Действительно классное ощущение внутри, когда ты перестаешь быть привязанным к вещам, городам, квартирам и стабильным маршрутам. А самое крутое, когда рядом с тобой есть человек, с которым можно разделить любое сумасшествие. Остаться ночевать в аэропорту или заблудиться в незнакомом городе и все равно чувствовать себя абсолютно на своем месте. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Касаемо музыкальных перспектив, в ближайшие 10 минут Бенсон Бун с работой Slow и Down, вслед за ним Робин Шульц и Бельдит с Dragon Flames. А под занавес часа Ян Керри, Keep on Rising.

столице 10 вечера. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что иногда лучшие вещи в жизни приходят без уведомления и не требуют подтверждения по электронной почте. Так что просто ждем классного чуда. Все обязательно случится. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Love.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Call me, работа Animal психологии. Психологиями все, конечно, хорошо. Выдержать паузу, взять дистанцию, не сразу показывать свои чувства. Но когда по-настоящему влюбляешься, все это сразу перестает иметь какое-либо значение, потому что включаются как раз-таки вот эти настоящие истинные животные инстинкты, а против них уже, конечно, никуда не пойдешь. Ну и зачем куда-то идти, когда все есть здесь, на волне Love Radio? С тобой я, Дим Вебер. Классного настроения, хорошего вечера. И вот несколько треков, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Готовься будет. Бьервульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сути.
0: Чуть ранее услышим Cat's Eye и Animal. Ну и совсем скоро Dutty, Take Me There. Love Radio, саундтрек твоей любви.

музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Эд Ширан и Джастин Бибер с работой I Don't Care, буквально признаваясь в любви своим вторым половинкам этой работы. Ну а ты можешь признаваться в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.

Только что в твоих приемниках Зоя и работа Hold the Horizon. Горизонт, конечно, классный ориентир, но не забываем смотреть по сторонам. Счастье прячется, конечно же, не в финальной точке маршрута, а в самом путешествии, в хорошей музыке, в людях, которые окружают нас и с которыми мы проводим каждый день. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, и вот что нас ждет в ближайшие 10 минут. Далее The Chemical Brothers с работой Galvanize. Далее Beowulf, ну а под занавес часа Cardigans и трек Loveful. Я же прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 5 по Москве на любимой волне. Пока.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: something.
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи. Радио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: ваши минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Love Radio.